0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Следовать за Иисусом – серьезный шаг. Случилось как-то Иисусу и апостолам идти вдоль дороги. К ним подошел человек и сказал Иисусу: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел!» Иисус не стал скрывать, что путь его последователей нелегок, и сказал такие слова: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет собственного пристанища, где преклонить голову». Они прошли еще немного, и Иисус сказал другому человеку, стоявшему у дороги: «Следуй за мной». «Но отец мой стар», — ответил человек, — «позволь мне, Господи, дождаться его смерти, тогда я последую за тобой».
1: «Тогда будет слишком поздно», — возразил Иисус. «Царство Божье нужно проповедовать уже сейчас».
0: Не успели Иисус и апостолы пройти несколько шагов, как еще один человек сказал Иисусу:
2: «Господи, я готов идти за тобой, только прежде позволь мне пойти домой и побыть некоторое время с моими родными».
0: «Кто, желая помочь мне, оглядывается назад, тот ненадежен для Царства Божьего», — сказал Иисус Христос. Итак, никто из этих людей не оказался достойным стать последователем и помощником Господа, ибо люди эти не были готовы к тому, чтобы сделать проповедь Евангелия главным делом своей жизни.

0: Миновало лето, и наступили прохладные осенние дни. Приближался праздник Кущи, и склоны гор вокруг Иерусалима покрылись шалашами, сделанными из ветвей. Во время праздника Кущи израильтяне жили не в своих домах, а в шалашах. В Иерусалим на этот праздник стекались люди из всех уголков страны. В первые дни праздника, когда народ уже собрался, многих интересовал вопрос: придет ли Иисус на торжество, чтобы проповедовать людям? И было в народе о нем много толков. Одни пересказывали учение Христа, другие говорили о сотворенных им чудесах. Одни считали его хорошим, добрым человеком, другие предполагали, что он обманывает народ. Однако все эти разговоры велись только в тесном кругу, среди небольших групп, хорошо знающих друг друга людей. Говорить же в открытую опасались из страха перед иудейскими старейшинами. Людям хотелось увидеть Иисуса. «Где он?» – спрашивали они друг друга, и повсюду искали его, но найти не могли. Иисус пришел в храм к середине праздника и обратился к народу с проповедью. Враги Иисуса подумали, что наступил удобный момент, чтобы схватить его. Они подослали своих людей в храм, чтобы они в присутствии старейшин и начальников обвинили Иисуса в незнании и нарушении Моисеева закона. Однако проповедь Иисуса поразила всех. «Откуда человек этот, не учившись так много, знает?» – недоумевали люди. Иисус им ответил: «Мое учение не мое, но пославшего меня». День за днем Иисус пребывал в храме и учил всех, кто приходил к нему. Никто не пытался изгнать, схватить или заключить Иисуса в темницу. Многим жителям Иерусалима было известно, до какой степени первосвященники и старейшины ненавидят Иисуса, и они удивлялись, почему его не трогают. «Не тот ли это, которого ищут? Вот он говорит, не скрываясь, и никто его не пытается задержать. Не убедились ли начальники, что он подлинно Христос?» — говорили в народе. Но иудейские руководители, первосвященники, книжники, фарисеи и саддукеи вовсе не верили, что Иисус был Христос, то есть Мессия. Они завидовали ему, потому что он стал центром внимания во время праздника. Эти люди боялись растущей популярности Иисуса в народе и ненавидели его проповеди, обличавшие их во лжи и притворстве. В конце концов, они послали служителей схватить Иисуса. Служители отправились выполнять приказ, но когда пришли, услышали его слова: «Еще недолго быть мне с вами, потом я пойду к пославшему меня. Будете искать меня, но не найдете. Где буду я, туда не сможете прийти». Услышав это, служители стали спрашивать друг друга: «Куда он собирается идти? Где нам не найти его? Пойдет ли он учить иудеев, проживающих в других странах, или язычников?» Эти служители заметили, как жадно народ слушает Иисуса. До них долетали возгласы: «Он истинный пророк! Это Мессия Христос!» Кто-то спросил: «Разве Христос придет из Галилеи? По Писанию, Христос придет из Вифлеема, из рода царя Давида». Несмотря на разноречивые мнения об Иисусе, служители были под таким сильным впечатлением от всего услышанного из его уст, что не посмели схватить его. они так и не поняли, за что же следует наказывать Иисуса, и возвратились к старейшинам без него.
1: «Почему вы не арестовали его?»
0: Возмутились первосвященники и фарисеи, разгневанные тем, что их приказ не выполнен.
1: «Никогда никто из людей не говорил так, как этот человек!»
0: Оправдывались служители, отказавшиеся причинить Иисусу зло. Это уже окончательно возмутило религиозных руководителей и вывело их из терпения.
1: «Неужто и вы допустили, чтобы вас смутил этот человек? Понятно, когда такое происходит с невежественной толпой, не знающей закона!» — кричали они. «Но разве уверовал в него кто-либо из правителей?»
0: Среди правителей находился Никодим, приходивший однажды ночью к Иисусу. Он любил Иисуса и верил в него. Желая в какой-то мере защитить Иисуса, он спросил:
1: «Возможно ли по нашему закону заочно осуждать человека, предварительно не выслушав его?»
0: Но в ответ Никодиму последовал резкий окрик:
1: «Ты что, тоже из Галилеи? Или тебе неизвестно, что пророки из Галилеи не приходят?»
0: На этом разговор оборвался, и все разошлись по домам.

На следующий день с утра книжники и фарисеи начали обдумывать, как бы им уличить Иисуса, чтобы иметь повод заключить его в темницу. Они решили, что направятся к нему сами и зададут ему хитрый вопрос по закону Моисея. Если Иисус ответит не в согласии с законом Моисея, они обвинят его в том, что он нарушил закон и возвеличил себя над Моисеем. Во время проповеди Иисуса в храме книжники и фарисеи привели к нему грешную женщину и сказали: «Учитель, эта женщина очень плохого поведения. Мы ее поймали во время совершения греха. Моисей же в законе заповедал нам побивать таких камнями. Как ты думаешь, что следует нам делать?» Иисус знал, что его пытаются поймать на слове, чтобы обвинить в несоблюдении закона. Он сделал вид, что пишет на земле, низко склонившись и не слышит вопроса. Фарисеи пришли в раздражение из-за того, что Иисус не отвечает на их вопрос, и повторили его снова. Наконец Иисус поднял голову, посмотрел им прямо в глаза и сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». А затем снова склонился и продолжал что-то чертить на земле. Люди эти посмотрели друг на друга, затем, вспомнив свои грехи, опустили глаза. В них заговорила совесть. Одному стало так неловко, что он ушел. За ним последовал другой. И постепенно один за другим все разошлись. Когда Иисус поднял глаза, он увидел перед собой только женщину и спросил ее: «Женщина, где обвинители твои? Кто осудил тебя?» «Никто, Господи!» — ответила она. «И я не осуждаю тебя», — сказал Иисус. «Иди и впредь не греши».

На одну из проповедей Иисуса женщины привели своих детей. Матери хотели, чтобы Иисус возложил на детей руки и помолился за них. Апостолы, увидев женщин с малыми детьми, проявили недовольство. Они считали, что Иисус слишком занят, и маленькие дети могут потревожить его. Отозвав женщин в сторону, они сказали: «Ваши дети не должны отвлекать учителя». Матери и дети были очень огорчены и разочарованы. Многие пришли издалека, и всем хотелось подойти к Иисусу и поговорить с Ним. Заметив женщин с детьми, Иисус подозвал к себе детей. Он сожалел о поступке своих учеников. Посмотрев на учеников сукаризной, он сказал: «Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо для них есть Царство Небесное. В это Царство никогда не сможет войти тот, кто не примет его и не будет иметь веры, как малое дитя». И Иисус ласково обнял детей. Детская душа восприимчива и доверчива. Иисус знал, что детские сердца быстрее и непосредственнее отзываются на Его любовь. Он знал, что во многих случаях именно дети станут приводить людей старшего возраста к вере в Него. Старшим же более свойственно сомневаться в том, что Иисус действительно Христос. Вот такая история была у нас сегодня. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

0: Каким гордым и счастливым молодым человеком, должно быть, чувствует себя принц империи! — воскликнул Гэри Лэнс, оторвав взгляд от газеты, которую вечером 4 августа он читал при свете лампы. «Да ведь этот юный Луи не старше меня, и уже газета сообщает о том, что он мчится по всей Европе. Скоро мир узнает, каким спокойным и храбрым он был, когда впервые увидел сражение. Представляю, как он поднял прусское пушечное ядро, упавшее у его ног. Как у старых солдат были слезы на глазах, когда они увидели, что их юный принц так спокоен в минуту опасности. Осмелюсь сказать, что он будет жить, чтобы прославиться и стать таким же знаменитым, каким был его двоюродный дед Наполеон. Я бы тоже хотел быть сыном императора Франции.
1: Я бы не хотел поменяться местами с принцем империи, заметил Артур.

0: заметил он. «В тебе нет ни искры тщеславия, Артур!» — воскликнул Гарри. «По крайней мере, ни искры духа героя! Мне кажется, что ты предпочел бы быть миссионером, который отправился учить лохматых негров и умер от желтой лихорадки, чем быть самым славным Наполеоном Бонапартом!» Артур молчал, но его мать, которая только что подошла к окну, заметила. «Я верю, что у миссионера была более благородная жизнь, более счастливая смерть и более длительная слава». «О, только не слава, мама!» — воскликнул Гарри. «В этой скучной жизни, которую он ведет, нет славы, и через 10 лет никто даже не вспомнит его имени. У Наполеона была настоящая слава. С самого детства он был лидером среди других. Если у его школьных товарищей была имитация боя, то именно Наполеон руководил битвой и учил будущих солдат забрасывать друг друга снежками, так как однажды они будут забрасывать своих врагов чем-то более смертоносным. Какую власть имел Наполеон над своими людьми? Его слова могли побудить их броситься в бой, словно на пир. Каким величественным и славным он, должно быть, выглядел на поле битвы. Он смотрел на колонны вооруженных людей, жаждущих следовать за ним, и, слыша их крики «Да здравствует император!», они устремлялись вперед, к славе. Один такой час жизни Наполеона, должно быть, стоил 10 лет жизни нудного учителя негров. При этих словах глаза мальчика оживленно искрились. У жизни Наполеона был один час, когда он, как говорят, сам играл роль учителя. Я думаю, что тогда он выглядел более великим, чем на поле битвы, — сказала миссис Ланс. Я покажу вам статью, которая у меня есть, повествующую об этом событии. В ней описывается инцидент, который произошел на палубе судна, на котором Наполеон, тогда молодой офицер, совершал свое путешествие в Египет. Группа французских офицеров непринужденно беседовала, утверждая, как тот безумец, о котором мы читаем в Библии, что Бога нет. В небе над ними сверкали многочисленные звезды. Они сияли точно так, как сияли уже 1000 лет, свидетельствуя о могуществе их великого Создателя. Наполеон подошел к неверующим, поднял руку к звездам и спросил: «Господа! Кто сотворил их?» Офицеры не могли ответить. Даже их ослепленные души могли видеть неоспоримую истину, которой учили звезды, что есть, что должен быть великий и славный Творец.
1: «Разве Наполеон был верующим человеком?» — спросил Артур.
0: «Боюсь, что он был далек от этого», — последовал ответ. «Ни один настоящий христианин не мог бы ради своих диких амбиций вергнуть народы в войну и пожертвовать жизнями сотен тысяч людей. Если имя Наполеона Бонапарта и вписано в историю, то оно написано кровью, огнем и слезами. Я часто желала, чтобы звезды, которые проповедовали этот текст Наполеону, могли проповедовать его сердцу. Тогда завоеватель осознал бы, что есть слава более великая и продолжительная, чем та, которую могут дать земные победы».
1: «Я не могу понять, какой текст ты имеешь в виду», — сказал Артур.
2: «Я тоже», — добавил брат.
0: Мать предоставила им возможность самим найти его и продолжала свои рассуждения. Те же звезды, на которые Наполеон смотрел с палубы корабля, должно быть, часто встречались его взгляду в далеких землях, куда он вел своих воинов. В тех землях так много доблестных солдат должны были найти свои могилы.
1: «Да, французы ужасно страдали», — перебил Гарри. «Конечно, там история Наполеона была написана кровью, огнем и слезами. Я читал, как солдаты сожгли свой собственный прекрасный город, чтобы не дать убежище захватчикам.
0: Признаюсь, что Наполеон слишком дорого заплатил за свою славу», — серьезно сказал Гарри.
1: «Без сомнения, он и сам так думал», — заметил Артур. «Будучи заключенным на острове Святой Елены, у него было достаточно

0: времени, чтобы вспомнить все эти ужасы. «Да», — произнесла миссис Ланс, — «на этом унылом скалистом острове могучий завоеватель, должно быть, с горечью вспоминал прошлое. Там, неизменные в своем спокойном сиянии, тихие звезды продолжали над ним сиять. Они, возможно, напомнили изгнаннику...»
1: «Хах! Что это?»
0: — перебил Гарри, внезапно вскакивая со своего места и бросаясь к окну, с пронзительным светящимся шумом ракета взмыла в голубое синее небо.
1: «Ну, разве ты не помнишь, что сегодня вечером на территории графа будет фейерверк?» — воскликнул Артур. «Я рад, что мы сможем увидеть ракеты над деревьями. Смотрите! О, смотрите! Вот еще одна! Она полетела выше, чем первая!»
2: «Как красиво! Как величественно! Как это великолепно!» — восклицал Гарри, хлопая от восторга в ладоши.
1: «Она устремляется ввысь, как завоеватель, поднимающийся все выше и выше, а там... Посмотрите, как она взрывается дождем искр! Намного ярче звезд, заполняя небо своими блестками света! Нет ничего более великолепного, на что можно было бы смотреть, как на фейерверк!»
0: Почти час мать с сыновьями наблюдала за прекрасным фейерверком над деревьями. Рассыпаясь множеством разноцветных искр, они полностью скрывали звезды. Затем это грандиозное зрелище завершилось, и все было кончено, и красота, и слава. Вокруг царила тихая ночь. Звезды, со времен Адама, украшавшие небо, в своей безмолвной красоте снова мирно сияли. «Фейерверки были великолепны, но их слава скоро закончилась», — заметил Гарри, отворачиваясь от окна. «Они потухли и ничего не оставили после себя».
3: «Это прообразы мирской славы», — сказала мать.
1: «А звезды похожи на... О, мама!» — воскликнул Артур, прерывая себя посреди предложения. «Я только что вспомнил текст, который ты предложила нам вспомнить. Он мог бы говорить сердцу Наполеона. Все это напомнило мне о молодом миссионере, который умер среди африканцев, рассказывая им о Господе. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда».

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами завершим изучение первой главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В трех прошлых лекциях мы с вами изучали вступительную часть этого произведения, где апостол затрагивает несколько важных богословских вопросов. В оставшейся части этой главы апостол вспоминает о том, как он принес евангельскую весть в город Фессалоники, а также говорит о тех результатах, которых достигла Евангелие в этом городе. Фессалоники представляли собой римскую колонию, которая была пронизана язычеством и безбожьем и находилась во власти самой могущественной политической и военной силы, когда-либо существовавшей в древнем мире. Но слово Бога попало туда и достигло сердец и жизни людей, преобразив их. Когда-то это произошло в Фессалониках. Однако Божье Слово способно совершить то же самое и сегодня. Но первое, что необходимо, это чтобы человек услышал Слово Бога. Это фактическая основа. Люди должны услышать Евангелие. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, пишет апостол Павел в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. Это естественная часть процесса. Но на этом все не заканчивается, потому что Божье Слово — это сверхъестественная книга. Без действия Святого Духа евангельская весть — это всего-навсего простые слова. Однако с помощью Святого Духа Евангелие оказывается силой Божьей ко спасению всякому верующему, пишет апостол Павел в первой главе послания к римлянам в 16 стихе. И именно об этом апостол говорит в 5 стихе изучаемой нами главы. Давайте прочтем этот стих. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Люди получают рождение свыше не через немощную человеческую плоть и не через слова, произнесенные по радио или запечатленные в книге. В первом послании Петра, в 23 стихе первой главы, мы читаем, что люди получают рождение свыше не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Друзья мои, именно это делает мою работу самой удивительной работой на свете. Я люблю свое дело. Я люблю нести людям Слово Бога. И знаете почему? Потому что даже когда я несу Божье Слово, мои слова — это всего-навсего слова обычного человека. Однако Дух Божий берет эти слова и использует их. И эти простые слова внезапно обретают могущественную силу, творящую подлинные чудеса. «Откуда я знаю об этом?» — спросите вы. В нашей радиостудии хранятся сотни писем наших слушателей, в которых сказано именно это. Я верю, что Дух Божий может взять Слово Божье и сделать его реальным для нас. Именно для этого и предназначено Священное Писание. Я сомневаюсь, что Дух Божий сумел бы многого добиться с помощью телефонного справочника или какого-либо популярного журнала. Но я верю, что Дух Божий может и будет использовать Слово Бога, чтобы совершить самое удивительное из всех возможных чудес — преобразить неверующего и погибшего грешника в истинное Божье дитя. Далее Павел пишет в 6 стихе. «И вы сделали с подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Лично я не решился бы указать на самого себя, как на пример. Я не думаю, что представляю собой идеальный пример для подражания.
Но апостол Павел, путешествовавший по Римской империи, стал живым примером для многих и многих тысяч верующих людей. Павел пишет, обращаясь к фессалоникийским верующим: «Вы помните наш приход к вам? Вы видели, что мы были самыми обычными людьми, людьми со своими слабостями и немощами. Все, что мы могли, — это проповедовать вам. Но мы несли вам Слово Бога. И это Слово Бога пришло к вам не только в словах, но в силе Святого Духа. И эти люди принимали апостола и его слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Скорбь и радость — это два понятия, которые представляют собой две взаимоисключающие противоположности. Они не могут сосуществовать друг с другом. Это столь же противоположные друг другу понятия, как день и ночь или же огонь и лед. С точки зрения нормального положения вещей, если человек страдает или находится в скорби, он не может испытывать радости. А если человек испытывает радость, то ясно, что в этот момент он не имеет страданий. И вместе с тем, из этого стиха следует, что в те дни были замечательные святые, которые переносили скорби и в то же время имели в своих сердцах истинную Господню радость. Это, друзья мои, и есть подлинный триумф христианства. И должен сказать, что сегодня можно встретить немало таких людей. Эти люди испытывают мучения, скорби и невзгоды, но при этом они несут в своих сердцах истинную радость, обретаемую лишь в Господе. В этом мире не найдется человека, который мог бы одновременно наслаждаться радостями этого мира и претерпевать страдания. Этот мир не способен совместить в себе эти два совершенно противоположных процесса. Однако Павел говорит, что в Фессалониках слово было принято в большой скорби. Эти люди переживали страдания, гонения и лишения. Но при всем при том, среди них царила радость Святого Духа. Восточная кухня отличается своим умением сочетать трудносочетаемые вкусы. Например, есть китайские блюда, в которых присутствует одновременно соль и кислота, а также горечь и сладость. То же самое справедливо и в жизни христианина. Она может быть полна горечи и страданий, но при этом его сердце наполнено светлой и доброй радостью. В моей церкви была женщина, которая медленно умирала от тяжелого, неизлечимого недуга. Она была очень известной писательницей, и я горжусь тем, что имел честь крестить ее. Мы совершили это крещение в обычной ванне, потому что попросту не могли перевести умирающую в другое место. Эта женщина настолько страдала, что стоило мне дотронуться до нее, как она не могла сдержать крика. Все время она испытывала непрекращающуюся боль. После крещения она дала мне тетрадку со своими собственными стихами. И знаете, как назывались эти стихи? «Радость, живущая в сердце». Посреди совершенно невообразимых земных страданий эта христианка испытывала радость в своей жизни. Каждый раз, уходя от нее, меня преследовало ощущение, что я не пришел дать ей утешение и поддержку, а именно она послужила мне, вселив в меня силы и уверенность. Удивительно видеть христианина, который страдает подобным образом и все равно продолжает радоваться в Господе. Именно такими были верующие в Фессалониках. И в результате весть о них распространилась по всей империи. Прочтем 7 и 8 стихи. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога.
так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Македония и Ахайя представляли собой европейскую часть греко-македонской империи Александра Великого. Как следует из этих строк, уже через несколько месяцев своего существования церковь в Фессалониках стала примером для всех других церквей. Сегодня мы нередко слышим об отдельных христианах, которые своей жизнью являют хороший пример для остальных верующих. Однако найдется совсем немного церковных общин, которые бы имели достаточно широкую известность, являясь образцом христианской веры. Мне повезло, и я имею возможность много путешествовать и посещать различные церкви. Так вот, из всех церквей, где мне довелось бывать или проповедовать, я смогу назвать лишь несколько отдельных общин, которые действительно можно назвать примером. Я считаю, что это весьма печально, что в наши дни так мало поместных церквей, которые бы являлись примером для всех христиан. Но Павел выяснил, что куда бы он ни приходил, известность церкви в Фессалониках опережала его. Повсюду верующие уже говорили об этой общине, так что апостолу даже не требовалось ничего добавлять. Это говорит нам о той замечательной репутации, которую приобрела Фессалоникийская церковь в те дни. Прочтем далее 9 и 10 стихи. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». В прошлых передачах мы с вами уже обсуждали эти стихи, когда говорили о деле веры, труде любви и терпении упования фессалоникийских христиан. Перемены, произошедшие в их жизни, свидетельствовали о том, какой вход имели к ним Павел и Тимофей. И здесь Павел говорит о том, что это были за перемены. Их дело веры состояло в том, что они обратились к Богу от идолов. Их труд любви заключался в их служении живому и истинному Богу. И, наконец, терпение упования — это было их ожидание с небес Сына Его. Теперь мне хотелось бы взглянуть на эти стихи с несколько иной точки зрения. Когда Павел прибыл в Фессалоники, он не стал читать проповеди, осуждающие идолопоклонство. Он не стал рассказывать об ошибке поклонения различным римским божествам, как, например, Венере или Аполлону. Прибыв в Фессалоники, Павел проповедовал Христа. И когда апостол проповедовал Христа, эти фессалоникийцы обратились к Богу от своих идолов. Причем заметьте, что здесь не сказано, что они обратились от своих идолов к Богу. Они обратились к Богу от идолов. Казалось бы, это весьма незначительная мелочь. Но я думаю, что это как раз тот случай, когда нам следует обратить серьезное внимание именно на мелочь. Мне хочется, чтобы вы увидели здесь нечто важное. Мы знаем, что покаяние является необходимым залогом спасения. Покаяние и вера часто представляют нам как два этапа одного процесса, хотя они неразрывно связаны в единое целое. Когда Павел проповедовал Христа, фессалоникийцы обратились к Богу от идолов. Когда они обратились к Богу, это было дело веры. Именно это совершила их вера. Когда Иисус Христос сказал: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Так вот, и эти люди обратились к Богу от своих идолов, то есть они не только пришли к Богу, но также отвернулись от иных богов. Это и было покаянием. Покаяние следует за нашим обращением к Богу, а вовсе не предваряет его. Когда фессалоникийцы обратились к Богу, они автоматически оставили своих прежних богов.
Я помогу вам лучше понять это следующей иллюстрацией. Поднимите свою руку и посмотрите на ладонь. А теперь, не опуская руки, взгляните на тыльную сторону ладони. Когда вы смотрите на тыльную часть руки, ваша ладонь автоматически поворачивается в другую сторону. Точно так же, когда мы обращаемся к Иисусу Христу, мы не в состоянии сделать этого без того, чтобы не отвернуться от чего-то другого. И это обращение от чего-то и есть покаяние. Мы должны провозглашать Иисуса Христа как своего Спасителя от греха. Любой человек должен знать, что он погибший грешник. Он может сидеть и оплакивать свои грехи до самого судного дня, но это не принесет ему ничего хорошего. Я знал одного алкоголика, который оставался алкоголиком до самого последнего дня своей жизни. Бесчетное число раз он сидел у меня в кабинете и сокрушался по поводу того, что он пьяница и как это ужасно, но он так и не обратился ко Христу. Он мог проливать слезы и каяться, но ничего в его жизни не менялось. Даже неверующие знают эту простую истину. Я помню, как в детстве мой отец приводил мне пример того, каким я не должен быть ни в коем случае. Он рассказывал о пароходе, который в свое время плавал по нашей реке. У этого парохода был совсем маленький паровой котел, но очень мощный гудок. Если во время движения с грузом вверх по течению пароходу приходилось давать гудок, он сразу же оказывался в очень сложном положении, потому что течение начинало сносить его вниз. Также есть немало людей, которых отличает большой и громкий гудок, но у которых совсем маленький котел. Они могут каяться и непрестанно проливать слезы, но это ровным счетом ничего не меняет. Ибо только когда человек обращается ко Христу, что-то действительно происходит. В этом случае человек отворачивается от своих грехов. А если человек не отвернулся от своих грехов, то это потому, что он не обратился и не пришел ко Христу. Я не сомневаюсь, что когда фессалоникийские верующие обратились к Богу, они жалели о том времени, которое было потрачено впустую, на поклонение никчемным идолам. Но их обращение к Богу случилось первым, а затем они осознали, что их приход к Богу означает их уход от идолов. Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что Иисус Христос, Спаситель мира, должен проповедоваться миру погибших грешников, тогда как весть покаяния должна быть обращена к церкви. Прочтите знаменитые послания Господа, адресованные семи церквям Малой Азии. Мы находим эти послания во второй и третьей главах книги Откровения. Слова Господа Иисуса Христа, обращенные к этим церквям, призывают их к покаянию. Но сегодня создается впечатление, что церковь старается убедить в необходимости покаяния всех остальных людей этого мира. Однако Библия учит, что нуждаются в покаянии именно люди внутри самой церкви. Мы должны пасть ниц перед нашим Богом и принести Ему покаяние. Это вовсе не проповедь, предназначенная для неспасенных людей на улице. Людям на улице необходимо в первую очередь узнать, что у них есть Спаситель и что они могут обратиться к Нему. И вот, обратившись к Богу от идолов, фессалоникийцы начали служить живому и истинному Богу. Это был их труд любви. Но никто не сможет служить Христу, если не будет любить Его. Господь Иисус Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». А что, если мы не любим Его? В таком случае ни одна из Его заповедей не предназначена для нас.
Если вы думаете, что вам хочется проповедовать Евангелие, но при этом вы сознаете, что не любите его, тогда лучше останьтесь дома. Идти по всему миру, во все уголки этого мира и проповедовать Евангелие всякой твари — это Божья заповедь. Но она предназначена для тех, кто любит его. Если же вы не любите его, не делайте этого. Помните, как уже после воскресения Господь Иисус разговаривал с Симоном Петром? Спаситель не сказал апостолу: «Петр, как ты мог отречься от меня?» Он не сказал: «Петр, ты обещаешь исправиться, если я позволю тебе прочесть проповедь в день Пятидесятницы?» Господь Иисус не говорил ничего подобного. Он лишь спросил: «Петр, любишь ли ты меня?» Если бы Петр ответил отрицательно, я полагаю, что Господь просто посоветовал бы ему возвратиться к рыбной ловле и забыть о служении. Ибо он знал, что если Петр будет любить его, все остальное получится само собой, потому что это называется трудом любви. То же самое было и в Фессалоникийской церкви. А еще фессалоникийцы ожидали пришествия с небес Божьего Сына. Но ожидание вовсе не означает, что мы сидим и ждем, сложа руки на животе. Наше ожидание подразумевает, что мы заняты делом. Если вы любите Его, вы будете служить Ему, вы будете трудиться для Него, покуда ожидаете Его прихода. Как-то одному служителю довелось услышать мою проповедь о грядущем пришествии нашего Господа. Позднее он сказал, что, к его удивлению, моя проповедь оказалась не похожа на аналогичные проповеди некоторых других проповедников. Он даже сравнил таких проповедников с людьми, которые сидят у окна, прижав носы к стеклу и смотрят в небо, откуда вот-вот должен появиться Господь. Я сказал ему, что те, кто действительно ожидают пришествия Господа, трудятся для Него, не покладая рук. Они вовсе не сидят, уткнув носы в стекло. Ожидать пришествия Божьего Сына с небес вовсе не означает сидеть и ничего не делать. Это означает трудиться для Господа. Это и есть терпение и упование. Это означает продолжать служить Господу, неся Его Слово, покуда мы ждем. Ожидание пришествия Христа, когда Он явится за Своей Церковью, чтобы взять ее из этого мира, вовсе не может являться оправданием нашего бездействия. Скорее, это стимул, чтобы служить Ему и нести Его Слово людям. Давайте помнить об этом, каждый день, не забывая и стараясь быть угодными Ему. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.